Горбачев есть, нет в войне. Горбачев имеет власть. Мы любим Горбачева, симпатичный человек.